0: Абдухалил Ғафурзода ва муовини раиси шаҳри Душанбе Одилзода Дилбар иштирок ва суханронӣ намуданд. Зимни суханронӣ таъкид гардид, ки форум барои таҳкими дӯстӣ, ҳамдигар фаҳмӣ ва густариши ҳамкориҳои фарҳангӣ миёни наврасону ҷавонони кишварҳои иттиҳод заминаи мусоид фароҳам овард.
1: Бо якин форуми из 9 стран садлуж независимых государств участвует более 110 наши молодые, юные, талантливые представители этих стран, в том числе Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Приветствуем всех вас на гостеприимном Республике Казахстан только Кушанбе.
0: Тавре иттилоъ дода шуд, форум бори аввал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 то 22 июни соли 2026 дар истироҳатгоҳи кӯдаконаи Шоҳини шаҳри Гулистони вилояти Суғд баргузор гардида, 23 июн барномаи худро дар шаҳри Душанбе идома дод. Дар ин рӯзҳо иштирокчиён аз як қатор муассисаҳои фарҳангӣ таърихӣ боздид намуданд. Иштирокчиён баргузории форумро дар Тоҷикистон намунаи равшании меҳмоннавозӣ ва таваҷҷӯҳи роҳбарияти кишвар ба рушди ҳамкориҳои башардӯстона арзёбӣ карданд.
2: Яна Викторовна, заместитель руководителя делегации Российской Федерации. Что можно сказать о форуме, который только что завершился? Только слова огромной благодарности всем организаторам, всем людям, которые были к нему причастны. Потому что то великое счастье, которое они подарили и нам, взрослым, и нашим детям, его измерить просто невозможно. Приехав в Таджикистан, мы с огромной радостью встретились со старыми друзьями и обрели новых. Таджикистан, мы тебя любим. Спасибо огромное.
0: Дар фарҷоми чоравинӣ ба иштирокчиёни форум барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод гардид. Бо ҳамин, форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод фаъолияти худро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе ба анҷом расонид. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرمولای ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Шукри вахдат. Шукри давлат. شکری استقلال ما شکری نصرت های افزون شکر بر اقبال ما شکری بیداری ملت دولتی بیدار ما بخت بینگر میشتابد بحر استقبال ما تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری فیضی همدستی ملت هاست بس ناماوری پیک اسماعیلی سامانی رسد از هر کنار با نوای آبشار و با صفای رودبار فیضی وحدت را گرامی دار ای باننگوار تاجیکی ناماوری من رستمی میدانی کار تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری فیضی همدستی ملت هاست بس ناماوری ایز لطفی حق شکوفان است این دوران ما باز در پهلوی ما یارانی همپیمان ما رشت در تنهای اصلا ای عزیزان رشت نیست بی بدخشان و حصار و سود و بی خطلان ما تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری فیضی همدستی ملت هاست بس ناماوری

0: ای نقلیات مسافرکش گشتگذار میکنند و دیگر این داخل شهرک و محله هایی که در نقشه ریاست قرار داشتند فاش کرده شد و سوی صاحب کاران منفرشکن راه ها ادامه دارند.
1: بنیادی راهی نقلیاتی محله گلستانی ناحیه شامنصور همچون تحفه ارزشمندی اهل زحمت ناحیه در جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی گردیده، منبعد در رشد اقتصادی و بالا رفتن سطح اجتماعی ساکنان ناحیه تاثیرگذار خواهد بود. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинация: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18 сола ва аз 18 сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35 солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
5: ваҳдату сулҳи тоҷикон омад, давлату бахти ҷовидон омад.
6: гашта хуршеди меҳри мо хандон, нур аз нав ба дидагон омад.
5: ای خوشا که زی لطف حق از نو بر تن و جان ما توان آمد.
6: بر در دل امید زرین بال بال افشان و پرزنان آمد.
5: شوکت و شان ما شده احیا، شهرت ما به هر زبان آمد.
6: جوهری آریانه تاجیک همچروه به هر روان آمد.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Шахзода Зуирова. Здравствуйте. Сегодня под руководством председателя Мажлиси Намандагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание второй сессии Мажлиси Намандагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. В ходе заседания были рассмотрены и приняты соответствующие решения по проектам постановления Мажлиси Намандагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан об исключении Дильнозы Ахмадзода Даврунали из состава комитета Мажлиси Намандагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан по науке, образования, культуры и молодежной политики об избрании Дильнуза Ахмадзода членом комитета Мажлиси Намандагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне, безопасности, а также об избрании Хукмедина Сафарбекзода членом комитета Мажлиси Намандагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан по науке, образованию, культуре и молодежной политике. Также были рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения по соглашению об инвестициях между правительством Республики

Еще об одном важном событии. Республиканский конкурс «Лучший читатель книг» состоится в Душанбе по инициативе Национальной библиотеки Таджикистана, сообщается в министерстве. Конкурс организован в целях повышения интереса к чтению, формирования культуры, чтения и популяризации книжного наследия, а также чествования национальных и культурных ценностей. Участники будут разделены на две группы. Среди учащихся до 18 лет и среди учащихся старше 18 лет. К участию в конкурсе приглашаются активно члены Национальной библиотеки Таджикистана, учащиеся средних учебных заведений, студенты вузов, научные и литературные работники, научно-творческих учреждений, представители различных профессий и всех слоев населения. Следует отметить, что победители республиканских конкурсов последних трех лет «Мудрость и зарисияние книга» и «Лучшие знатоки произведений лидера нации» к участию не допускаются. Конкурсная комиссия будет оценивать уровень активности, повышение библиотеки и количество прочитанных книг. Согласно уставу конкурса, в каждой группе будут определены победители, занявшие первое, второе и третье место. Крайний срок подачи заявок с 10 по 25 июля. Победители конкурса будут объявлены 14 августа, а награждены 4 сентября в День книги на торжественном мероприятии, посвященном 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан.

0: Министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбон Хакимзода и президент Турецкого агентства по сотрудничеству и координации Абдуллах Эрен 24 июня Душанбе обсудили круг вопросов сотрудничества в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-центр министерства. Выражена необходимость продолжить взаимодействие в области семеноводства, садоводства и пчеловодства, импорта семян хлопка и картофеля, обмена опыта между аграриями, а также развитие сотрудничества с Таджикским аграрным университетом Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана. Абдуллах Эрен выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества по всем предложенным направлениям. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума 23 июня в Вене в рамках форума развития фонда Организации стран и экспортеров нефти по международному развитию провел встречу с президентом группы Африканского банка развития Сиди Уолтаха. Как сообщает пресс-центр министерства, в ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах развития энергетики, устойчивого управления водными ресурсами и реализации инфраструктуры проектов. Министр энергетики и водных ресурсов отметил готовность Таджикистана к расширению сотрудничества с группой Африканского банка развития в стратегические проекты, особенно в области гидроэнергетики. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227 74 77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Лето уже вовсе хозяйничает за окно. Кто-то сейчас отдыхает дома под прохладный кондиционер. Кто-то работает, несмотря на жару. Кто-то едет по своим делам, а наши школьники наслаждаются каникулами. Одни проводят время в летних лагерях, другие в гостях у бабушек и дедушек. Кто-то путешествует, а кто-то просто гуляет с друзьями до самого вечера. Лето – это особенное время. Время долгих дней, теплых встреч, отпусков, семейных прогулок и ярких-ярких воспоминаний. И даже если сегодня ваш день проходит за работой или домашними заботами, всегда можно найти несколько минут, чтобы сделать его чуточку приятнее. За окном жара, солнце не жалеет своих лучей, поэтому самое время немножко отвлечься от суеты, устроиться поудобнее и провести эти минуты вместе с нами. Это радио Садой Душанбе, волна 102.2 FM. Хорошая музыка способна подарить настроение, зародить энергию и сделать даже самый жаркий день немного легче. Жанна Фриске, «Где-то лето».

Ида, за окном настоящее лето, как говорит Жанна Фриски. Яркое солнце, теплый ветер и настроение, которое хочется разделить со всеми. Пусть эти несколько минут подарят вам улыбку и напомнят о самых счастливых летних моментах. Спасибо, что выбираете радио Саду и Душанбе. Мы рядом с вами дома, в машине, на работе и в дороге. Это радио Саду и Душанбе, волна 102.2 FM.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости». Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Шахзода Зоирова. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума 23 июня в Вене в рамках форума развития фонда Организации стран-экспортеров нефти по международному развитию встречу с президентом группы Афганского банка развития Сиди Ул Атанха. Как сообщает пресс-центр министерства, в ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах развития энергетики, устойчивого управления водными ресурсами и реализации инфраструктурных проектов. Министр энергетики и водных ресурсов отметил готовность Таджикистана к расширению сотрудничества с групповой Африканского банка развития в управлении привлечения инвестиций в стратегические проекты, особенно в области гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии и управления водными ресурсами. Министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбон Хакимзода и президент Турецкого агентства по сотрудничеству и координации Абдуллах Эрен 24 июня в Душанбе обсудили круг вопросов сотрудничества в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-центр министерства. Выражена необходимость продолжить взаимодействие в области семеноводства, садоводства и пчеловодства, импорта семян хлопка и картофеля, обмена опытом между аграриями, а также развитие сотрудничества с таджикским аграрным университетом Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана. Абдуллах Эрен выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества по всем предложенным направлениям. Это были главные новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Слушайте русский блог радио Садой Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароги, а также на сайте sadoydushanbe.tj.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Беларуси работают над созданием крупного рыбного холдинга. Шанхайской организации сотрудничества исполнилось 25 лет. А также новости из Казахстана и Армении прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: В Беларуси работают над созданием крупного рыбного холдинга. Он объединит работу нескольких предприятий. Участниками будущего комплекса станут хозяйства на западе республики. Татьяна Морозова отправилась в один из рыбхозов.
2: Своя форель и по выгодной цене. Такая задача стоит перед холдингом. В нем будут работать над тем, чтобы все этапы выращивания форели проходили в Беларуси. От малька до товарной особи. А в магазинах такую рыбу можно будет купить почти вдвое дешевле импортной. В новом хозяйстве уже вывели первую икру. Через полтора года из нее получат взрослую товарную форель, готовую к продаже. Раньше икру закупали в Европе. А это время на поставки и вопросы по качеству. Зависимость от импорта задерживала рыбный бизнес. Теперь следить за всеми этапами производства станет проще, говорит начальник комплекса Владимир Штылев.
3: У нас упор, чтобы получить самих самцов, чтобы у нас были самцы, которых мы в последующем могли оплодотворять нашу же икру. Дорого закупать, и в Беларуси ее нету, самцов нету. То есть нам приходится в Европе покупать оплодотворенную икру. Сейчас мы будем делать сами, оплодотворять эту икру.
2: Учитывают здесь и строптивый характер форели. Это рыба капризна, отмечают специалисты. Критерии к выращиванию особые. Для этого площадку автоматизировали настолько, что она практически обходится без ручного труда.
4: Компьютер облегчает жизнь рыбоводу. То есть он может дистанционно наблюдать все показания воды, температуру, кислород, насыщение. Если вдруг какой-то сбой, оборудование сигнализирует.
2: Качество белорусской форели уже оценили далеко за пределами страны. За рубежом проявили интерес к будущей продукции, рассказывает директор рыбхоза Виталий Бахимов.
5: Работаем мы с Российской Федерацией, есть партнеры с Казахстана, ведем предварительные переговоры. Мы только ввели комплекс в эксплуатацию, поэтому пока что предварительно. Это переговоры ведутся. Ну, естественно, первоочередной это цена. Цена-то мы на сегодняшний день можем конкурировать на рынке СНГ по ценам.
2: Работают в Беларуси над созданием отечественной породы радужной форели. Подключились ученые. Для этого выбирают лучшие гены из нескольких видов рыбы.
0: Кыргызстан.
1: Шанхайской организации сотрудничества исполнилось 25 лет. За десятилетие объединение превратилось в мощную международную площадку. Асель Усенова расскажет, с чего началась история ШОС.
6: 25 лет назад главы Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае подписали исторический документ. Отсюда и название «Шанхайская организация сотрудничества». Цель альянса была борьба с тремя силами зла – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Сегодня задача организации выходит за рамки вопросов безопасности. Увеличился и состав. Членами ШОС являются 10 государств. А сама организация охватывает больше 60% площади всей Евразии и около половины населения земного шара, говорит чрезвычайный полномочный посол Кыргызской республики Ирина Оралбаева.
7: Взаимное развитие, а самое главное – это вот взаимное уважение. Это и есть шанхайский дух. И здесь государства такие разноскоростные, скажем, с разноскоростными экономиками, государства с разными национальными своими приоритетами. Но, тем не менее, вот это взаимное уважение и взаимная поддержка – это очень много значит.
6: В этом году Кыргызстан председательствует под лозунгом «25 лет ШОС. Вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Президент Садыр Джапаров отметил важность альянса для всех участников.
8: Особо хотел бы отметить, что организация продолжает оставаться важной платформой для координации усилий государств-членов в сфере обеспечения региональной безопасности, укрепления стабильности и развития взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что достигнутые сегодня вами договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению оборонного взаимодействия и общей безопасности на пространстве ШОС.
6: Для Кыргызстана ШОС – основной партнер в экономике. Более 60% внешнеторгового оборота республики приходится на страны организации. Партнеров связывают мегапроекты, главный из которых – строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Весь этот год Бишкек выступает главной площадкой для диалога по самым разным направлениям, в том числе уровню валютного обмена, говорит председатель Национального банка страны Азат Козубеков.
9: В экспортных операциях Кыргызской республики существенно выросла доля российского рубля. с 25,5% в 2021 году до практически 70% в марте текущего года.
6: Активно развивается и туризм. Только за 9 месяцев прошлого года Кыргызстан посетили около 8 миллионов гостей из государств-участников ШОС, а город Чолпан-Ата официально объявлен туристической и культурной столицей организации.
0: Армения.
2: Армения впервые за 18 лет принимает матчи 4-й подгруппы Кубка Дэвиса. В Цахнадзоре за открытием турнира наблюдала Сону Галдунц.
10: На армянских грунтовых кортах будут состязаться теннисисты из 6 стран. По итогам матчей определятся две команды, которые в следующем году продолжат борьбу в 3-й подгруппе Кубка. Сборная Армении на турнире представлена молодыми спортсменами. Для 18-летнего Давида Погусяна этот кубок дебютный. Тем не менее, матч Армения-Андора завершился победой армянского теннисиста.
11: Целый месяц мы с ребятами активно готовимся к Кубку. Играем на своей земле при поддержке болельщиков. Это большая ответственность, поэтому мы вместе с командой сделаем все возможное, чтобы выйти в следующую подгруппу.
10: Для проведения турнира в Армении практически с нуля создали необходимую инфраструктуру и построили грунтовые корты. Чтобы соревнования прошли при любой погоде, задействованы корты в крытом спортивном комплексе. Президент Федерации тенниса Армении Вартан Закарян отметил:
12: «Мы очень рады принимать в этом году зарубежных гостей у себя. Это очень важное событие для армянского тенниса. Такой длительный перерыв в проведении соревнований во многом был связан с тем, что теннис – один из самых затратных видов спорта, требующий значительных вложений, из-за чего организовать турниры было непросто».
10: Борьба за путевки в 3-ю подгруппу Кубка Дэвиса будет продолжаться на протяжении всей недели.
0: Россия.
2: В Мариинском театре прошел выпускной спектакль Академии русского балета имени Вагановой. В этом году в программе два отделения. За кулисами побывала Ксения Богомолова.
13: Через несколько минут поднимется занавес. Исполнители партии пока разминаются на сцене и повторяют связки и сюит. Генеральная репетиция для них – событие ответственное. В зале ректор Академии Николай Цискоридзе. Он следит за каждым движением учеников. Леонид Лавровский поставил одноактный балет «Классическая симфония». По словам старшего преподавателя кафедры классического и дуэтно-классического танца Юлии Косенковой, в хореографии нет сюжетной линии и декораций, только канделябры в руках у кавалеров. Здесь важна чистая техника.
14: Кто-то более способный, более талантливый, выносливый, координированный, выразительный. И, конечно, у таких детей уже, наверное, со средних классов начинаются какие-то сольные вариации на концертах в школе.
13: Под музыку Чайковского танцовщики исполняют детское ПДД. Ректор Академии ставил его как легкую шалость для одаренных детей, которые через несколько лет станут гордостью российского балета. А вот хореографию произведения баллады восстанавливали Софья Гайдукова и Константин Матулевский. В издании 1936 года нашли одну из схем движений. Она была записана карандашом. Второе отделение открывает сюиты из балета «Дон Кихот» в редакции Цискоридзе. Николай Максимович всегда дает напутственные слова выпускникам перед выступлением. После занимает место в зрительном зале.
15: Понимаете, я люблю одинаково всех и переживаю одинаково за всех. Другое дело, что кто-то радует, кто-то расстраивает. Это нормально. Это очень такая традиционная вещь.
13: 8 лет назад в первый класс набрали 60 детей. Из них только 44 ребенка дошли до выпускного. И у каждого уже на руках приглашение о работе в ведущих театрах страны.
0: Беларусь.
2: Всемирная организация интеллектуальной собственности запустила в Беларуси летнюю школу. Несколько десятков студентов из разных стран с головой ушли в лекции, дискуссии и экскурсии. Татьяна Морозова узнала подробности.
16: В Великом Камне есть предприятия, связанные с машиностроением, электроникой, логистикой, биомедициной. Здесь более 170 резидентов из 16 стран. И многие из них производят продукты интеллектуальной собственности, которые нельзя осязать, но часто они стоят дороже любых других товаров. При этом требуют особой защиты, ведь то, что не потрогать, и украсть легче. Вопрос интересен и белорусскому студенту Егору Рудю. Он изучает, кто имеет права на произведения, созданные искусственным интеллектом. Вызов, продиктованный временем.
17: Вообще, можно можно ли такие произведения считать как объект авторского права, интеллектуальной собственности? То есть это ключевой вопрос, вот вокруг этого стоит. По итогу мы готовим доклад, где освещаем проблемные вопросы, какие-то подходы, которые сейчас есть в международной практике.
16: В индустриальном парке «Великий камень» участникам летней школы показали продукцию, которую здесь производят. От автомобильных коробок передач до инновационной спецодежды. Интерактивная программа – повод отвлечься от лекций, а они проходят ежедневно, как и встречи с топовыми мировыми экспертами, говорит генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Беларуси Алексей Курман.
18: Кто-то приезжает, кто-то дистанционно читает лекции, проводит семинары для наших слушателей. Ну и стоит отметить, что в принципе в летней школе в этом году принимают участие, кроме белорусских слушателей, еще слушатели с Евразийского региона, с Российской Федерации, с Туркменистана. Проект, который проходит по всему миру, в самых дальних уголках планеты, и ежегодно ВАИС проводит порядка 10-15 летних школ по всему миру.
16: В Беларуси к летней школе Всемирной организации интеллектуальной собственности присоединились 33 участника. Для этого талантливая молодежь прошла строгий отбор.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: 102.2 FM.
1: Радио Садовой Душанбе.
2: Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках. Ольга Птицева «Весна воды». Вторая часть антиутопической дилогии Ольги Птицевой сюжетно будто обнимает первую, повествует о событиях до и после романа «203 день зимы». В условном государстве взят курс на вечную зиму, но Тая и ее друзья из оттепели сопротивляются холоду изо всех сил, а из-под снега ни с того ни с сего пробиваются живые нарциссы. К Тае присоединяется бывшая флористка Нюта, но кажется, их сопротивление обречено на провал. Впрочем, сама природа на стороне героев, а гуманность оказывается сильнее ярости. Весна воды – то самое мимолетное время, когда тает снег, звенит капель, когда грязь по колено, а на ветвях появляются первые почки. Еще не лист, только его предчувствие. Таков и роман – хрупкий, пробуждающий, честный, полный надежды на скорое тепло. И, несмотря на множество условностей, оглушающий реальный. Через довольно простые и прозрачные символические образы Птицева говорит о важнейших ценностях неприкосновенности, человеческой жизни, свободы, любви и правды. При этом без морализаторства. В «Весне воды» есть полифония разных голосов и взглядов, есть спокойное любопытство автора ко всем точкам зрения и понимание всех выборов, даже чудовищных. Не оправдание, а именно понимание причин. «Весна воды» – история на парадоксах. Мягкая сила, хрупкая устойчивость, выживание в непереносимых условиях. И через эти парадоксы Птицева дает читателю столько надежды, сколько в состоянии дать. Михаил Левантовский «Невидимый Саратов». Семейная супружеская любовь, да еще и взаимная, вещь не слишком романогеничная. В ней маловато драмы, конфликта, которыми питается литература. Написать хорошую книгу о том, как два человека, много лет живущие вместе, любят друг друга и ребенка своего тоже любят, и вообще все у них, если не хорошо, то во всяком случае неплохо, задача, как говорится, со звездочкой. Но Михаил Левантовский с ней справляется. И справляется блестяще. Вынесены в заголовок Саратов не название города, а фамилия главного героя – 35-летнего Володи Саратова, жителя маленького городка, хозяина мастерской по изготовлению надгробий и мужа хорошей женщины Ольги, врача скорой помощи. После 15 лет брака Володя продолжает любить свою рисковатую, строгую жену любовью, одновременно томительно плотской и трепетно возвышенной, но чувствует, что та от него как-то отдаляется. Саратов мучается, обижается, ревнует и мечтает стать невидимкой, чтобы тайком подслушать самые сокровенные мысли Ольги. И однажды мечта его сбывается с неприятной буквальностью. В силу стечения неких особых обстоятельств, Володя драматически уменьшается в размерах, превращается в заколку-невидимку в волосах любимой и попадает в мир, где голосом наделены не только люди, но и на андерсоновский манер вещи. Пожалуй, самый близкий референс для романа Михаила Левантовского – это Петровы в «Гриппе» и вокруг него Алексея Сальникова. Причем роднит эти книги не столько мистический твист, сколько особое теплое свечение, их наполняющее. Так же, как и Сальников, Левантовский читателю на радость обладает счастливой способностью видеть красоту и любовь там, где другие увидели бы лишь скучную бытовуху и серое провинциальное уныние. Сьюзен Коллинз «Рассвет жатвы». Через 15 лет после выхода первой книги Сьюзен Коллинз вернулась, чтобы доказать, жанр подростковых антиутопий живее всех живых. Во-первых, «Рассвет жатвы» – отличный пример приквела. Все сюжетные линии складываются воедино, ниточки собираются в одну вышивку, сказанные спустя 25 лет героями слова объясняются, а отношение к персонажам меняется и дополняется. Это и возрождение тренда на голодные игры в ТикТок. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Шахзода Зуирова. С 1 по 10 июля пройдет основной этап централизованных вступительных экзаменов учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования части А. Экзамен на базе общего среднего образования и Б. Экзамен на базе основного общего образования для абитуриентов, зарегистрировавшихся в ходе основного этапа регистрации. Об этом сообщили в Национальном центре тестирования при президенте Республики Таджикистан. Первый основной этап экзамена в части А и Б начнется в 55 экзаменационных центрах и продлится до 10 июля. В целях информирования абитуриентов, зарегистрировавшихся для участия в централизованных вступительных экзаменов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования Республики Таджикистан в 2026 году в ходе первого основного этапа регистрации со 2 марта по 30 апреля. Национальный центр тестирования разместил на своем сайте перечень общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы экзаменационные центры. Абитуриентам рекомендуется после получения приглашения ознакомиться по списку, размещенному на сайте центра, с адресом, ориентированным экзаменационного центра, указанным в их приглашении. Экзаменационные центры для первого этапа организованы на базе общеобразовательных учреждений 21 города и района республики, в том числе в районах Исмаили Самани, Сину, Фердавси, Шохмансур, города Душанбе, а также в Раште, Турсузаде, Худжанзе, Старавшане, Исфаре, Канибадаме, Пиджикенте, Бубаджунгафурском районе, Бухтаре, Куляби, Вусе, Дангаре, Яване, Кушоньоне, Джалолидине, Балхе и Шахритузе, Хароге.

0: «За россияне книга» и лучшие знатоки произведения лидера нации последних 3 лет к участию не допускаются. Награждение состоится 4 сентября в День книги в рамках мероприятия, посвященного 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Это были главные новости к данному часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

0: Город это не просто место на карте и не набор улиц, а живой организм, который дышит временем, людьми, дорогами, ведущими к нему. И каждый, кто входит в город, становится частью этого дыхания. Недаром Марк Твен писал, что путешествие сначала лишает человека дара речи, а затем превращает его в рассказчика, потому что города открывают нас новые мысли. Душанбе именно такой город. Он не раскрывается мгновенно и не старается удивить на показ, но постепенно через ритм улиц, близость гор, спокойствие людей и смену света от утра к вечеру формирует ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Утром столица живет собрано, город просыпается вместе с людьми, наполняется движениями, голосами, делами. Вечером Душанбе становится мягче, теплее, появляется неспешность, и город словно предлагает остановиться и почувствовать его характер. Именно с этого ощущения начинается знакомство туриста с Душанбе. И именно поэтому разговор о развитии туризма здесь невозможен без разговора о душе города. За последние годы Душанбе прошел заметный путь и превратился из преимущественно административного центра в город, который все чаще воспринимается как туристический и культурный центр Центральной Азии. Этот процесс стал результатом системной государственности политики в сфере туризма, реализации национальных программ, активного продвижения страны на международных площадках и последовательного развития городской инфраструктуры. Туристический поток в Таджикистан стабильно растет, и значительная часть иностранных гостей начинает свое путешествие именно с Душанбе, который сегодня стал удобным, понятным и открытым для туристов. В городе развивается гостиничный сектор, появляются новые сервисы, экскурсионные маршруты, формируется профессиональное сообщество гидов, и все это создает важное ощущение комфорта, безопасности, без которого современный туризм невозможен. Душанбе все чаще становится площадкой для международных форумов, экономических конференций, культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Эти события собирают гостей из десятков стран мира и формируют устойчивый интерес столицы как место диалога, встреч и культурного обмена. Для туристов это означает возможность увидеть город живым, динамичным, включенным в мировые процессы, а не застывшим в прошлом. Для большинства туристов знакомство с Душанбе начинается именно с площади Исмаили Самани. Это не просто центральная площадь, а историческая точка отсчета, где сосредоточены символы государственности и национальной идентичности. Монумент Исмаили Самани стал визуальным воплощением древней истории таджикского народа. И именно здесь иностранные гости впервые слышат о саманитском государстве, о глубине культурных корней страны. Большинство экскурсионных маршрутов по Душанбе намеренно начинается с этой площади, потому что она задает тон всему дальнейшему восприятию столицы – спокойному, величественному и осмысленному. Флагшток Душанбе стал яркой визитной карточкой столицы. Для туристов он часто служит ориентиром, вокруг которого выстраивается маршрут прогулки. Но помимо рекордной высоты, он несет сильный символический смысл. Национальный флаг, развивающийся над городом, подчеркивает независимость, уверенность и устойчивость государства. Многие гости признаются, что именно здесь они впервые ощущают масштаб столицы, ее значение как политического и культурного центра страны. Парк Рудаки открывает туристам человеческую сторону Душанбе. Это место, где город словно делает паузу, где можно увидеть повседневную жизнь горожан. Прогулки семьи, встречи друзей, тихие разговоры. Названный в честь великого поэта, парк стал пространством культуры и отдыха. И именно здесь многие туристы говорят, что почувствовали Душанбе не как столицу, а как город для жизни. Нарусской является пространством, где национальная традиция продолжает жить не в форме экспозиции, а в действии. Во время праздников, фестивалей туристы становятся свидетелями обрядов, музыки, танцев и народных ремесел. Это место часто становится самым эмоциональным пунктом маршрута, потому что здесь культура не демонстрируется. ею живут. Национальный музей Таджикистана играет ключевую роль в туристическом маршруте столицы. Его экспозиции позволяют пройти путь от древнейших цивилизаций до современности и помогают гостям понять, что Таджикистан занимает важное место в истории региона. Многие туристы отмечают, что именно после посещения музея начинают по-новому воспринимать страну и ее культуру. Кохинавру стал одним из самых узнаваемых культурных объектов Душанбе. Его архитектура и оформление демонстрируют, как национальное наследие может быть представлено масштабно и современно. Для иностранных гостей это место часто становится неожиданным открытием и одним из самых запоминающихся впечатлений. Современные проспекты, благоустроенные улицы и набережные формируют образ аккуратной, продуманной столицы. Вечерний Душанбе с его спокойным ритмом, светом и движением часто остается в памяти туристов как символ безопасности и уюта. Кафе и рестораны с национальной кухней занимают особое место в туристическом опыте, потому что именно за дастарханом раскрывается таджикское гостеприимство, искреннее, щедрое, человеческое. И все же, каким бы подробным ни был рассказ, лучше всего о городе говорят те, кто увидел его впервые. Поэтому сейчас самое время дать слово туристам, гидам и иностранным гостям, чтобы услышать их живые впечатления и открытия.
1: Игорь Черенко, я из посольства Украины, первый секретарь. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится в Таджикистане. Я очень много слышал про Таджикистан и читал. Но только когда я попал сюда на работу, я понял, насколько это прекрасная, насколько это гостеприимная страна. Вообще, украинцы и таджики очень похожи, потому что наши народы объединяет трудолюбие.
2: Старчак Сергей Анатольевич, старший банкир Государственной корпорации развития ВЭБ-РФ. Душанбе преобразился, да, стал совсем другим городом. Я помню тяжелые нулевые, когда город выглядел очень бледно, когда фактически не было новостроек, когда сплошь и рядом мы сталкивались на дорогах с транспортным бывшим вот употреблением, очень старым. Сейчас это чистый, красивый, ухоженный город с шикарной зеленью. Я помню, когда вокруг еще президентского дворца такие маленькие деревца были, кустики. И сейчас одно удовольствие смотреть. Ну и, конечно, и то, что реализован проект, связанный с запуском десятков фонтанов, ну, очень сильно впечатляет. Конечно, вот эта вот центральная зона преобразилась, и я так понимаю, что планы еще дальше развивать, расширять эту центральную зону, делать жизнь горожан более комфортной, удобной и современной.
3: Меня зовут Регина Гатаулина, я являюсь менеджером по внутреннему туризму туристической компании «Таджик Тур». Что касается развития туризма в целом в Таджикистане и какова роль Таджикистана на туристическом рынке всего мира, на международной арене. Когда я первый раз приехала в Таджикистан, меня больше всего, конечно же, поразила природа. Здесь очень много достопримечательностей, как природных, так и материально-духовных достопримечательностей. И вот, например, та же самая история таджикского народа, она настолько древняя. Ваши древние традиции, обычаи, это тоже очень сильно привлекает туристов. Но больше всего туристов в Таджикистане привлекает это горы, горные озера, треки. Туристы приезжают сюда за чем-то необычным, за получением острых ощущений, за получением нового опыта. И в Таджикистане его, безусловно, можно получить. Каждый из городов Таджикистана имеет свою уникальную историю. Вот, например, города по Великому Шелковому пути — это город Худжан, очень древний город Истаравшан. История, связанная с Александром Македонским. Гисар, как Пенджикен, да, старинный город. Саразм, да, вот это древнее городище. Вот это, безусловно, это богатство таджикского народа, и вот это все надо сохранять, продвигать и учить молодое поколение, да, беречь вот эти достопримечательности.
4: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можно встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз, лично я уже была несколько раз, и очень приятно всегда, когда мы можем приезжать, и у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья, мы больше и больше узнаем друг друга. И в таких выставках мы участвуем в разных странах. Но я всегда скажу, что всегда с теплом вспоминаем, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы наконец-то постепенно после пандемии. Мы, наверное, Таджикистан одна из первых стран, которая открылась, и мы смогли приехать. Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, месяце мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Нас очень радует, что у вас уже такая красивая весна. У нас только-только, скажем, еще сошел снег. Нам очень приятно, что очень много солнца. И такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самани, основателю таджикской нации. Мы видели ваш прекрасный флаг, мы видели ваши парки. Очень красивый, цветущий город. И нам очень нравится, что он такой растет. Очень много строек, очень много сейчас строится. Все замечательная природа и замечательные, очень теплые люди. Так, очень приятно быть с вами.
5: Добрый день. Меня зовут Кострюков Сергей Геннадьевич. Я представитель Марновского государственного университета, расположенного в городе Саранске. Первый раз я в вашей республике, город Душанбе, произвел прекрасное впечатление. Зеленый, красивый, много цветов. Успел походить по вашему парку центральному. В принципе, мне очень понравился город. Как вот я немножко поинтересовался информацией, Таджикистан – интересный регион с точки зрения туризма. То есть тут есть, во-первых, альпинизм можно развивать, то есть интересные горы. Во-вторых, богатые культурные, исторические традиции. Есть что посмотреть. С точки зрения экономики, Республика Таджикистан также богата ресурсами. То есть есть и полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы. Перспективы развития в целом экономического, и, соответственно, когда будет более развита инфраструктура и туризма, я считаю, что очень хорошие. Главное только, чтобы работать, работать и работать. В Душанбе я первый раз, но вижу, что строительство идет повсеместно, в центр строятся красивые здания. Здание интересное с точки зрения архитектуры, то есть чувствуется такой колорит среднеазиатский, но не совсем обычный, потому что, как я понимаю, таджики – это иранская группа, это не как, допустим, узбеки – ваши соседи, а другая культура, очень интересная. И город вообще, как мне говорят, преобразился в последнее время. Но это очень красивый город. Я думаю, наверное, в Средней Азии самый красивый город.
6: Мне очень понравилась эта архитектура, радушные люди, большое количество мамочек с детьми, потому что порой я не могла посчитать, сколько у мамочки детей. Мне казалось, что это целая ясельная группа. Вот. Мне кажется, что город Душанбе и, в принципе, республика Таджикистан – это та республика, которая не просто бы сохраняет те традиционные ценности и приумножает, а может являться примером для большей части мира, которые, в общем-то, от этих ценностей отказались.
7: Таджикистан папеш поракеч елташлак. Это с марийского языка перевод. Добрый день, друзья мои. Город очень красивый. Таджикистан. Я влюбилась в этот город, в эту страну, в этих людей. Очень доброжелательный, очень трудолюбивый народ и гостеприимный.
8: Душанбе потрясающий город и очень красивая площадка отсюда, что можно видеть вообще город. Он такой разный есть. Частная застройка, очень много с той стороны. Я увидела небоскребов, такие прям кварталы огромные. Очень красивая архитектура. В ней видно местный колорит, это вот этот ажур, украшение зданий. Тоже на впечатление, я думаю, запомнится очень надолго.
7: Спасибо вам.
0: После этих голосов становится ясно, что кто-то приехал в Душанбе на несколько дней и остался дольше, чем планировал. Кто-то был удивлен теплотой и спокойствием столицы, а кто-то возвращается сюда снова уже осознанно. Развитие туризма Душанбе сегодня выходит на новый этап, где важно сохранить баланс между ростом и характером города. Душанбе не стремится быть похожим на другие столицы. Он остается собой, и именно в этом заключается его сила. Как писал Джалаледдин Балхи, то, что ты ищешь, часто ищет тебя само. И, возможно, поэтому Душанбе остается в памяти не как маршрут или список мест, а как ощущение, к которому хочется возвращаться.

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Шахзода Зуирова. Состоялась конференция, посвященная четвертой стратегической цели республики. В Душанбе состоялась конференция, посвященная реализации четвертой стратегической цели Таджикистана – ускоренной индустриализации страны. Подчеркнута важность интеграции науки, образования и производства, привлечения молодежи в области техники, информационных технологий и точных наук как одного из приоритетов направлениях государственной политики. В этом контексте учреждения начального и среднего профессионального образования должны стать центрами подготовки специалистов, отвечающих требованиям рынка труда. Сорок пятое заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда пройдет в Душанбе с 25 по 2 июля. По словам руководителя Национального уполномоченного органа по сотрудничеству этого фонда в Таджикистане Туракула Мурудзода, проведение заседания в Душанбе способствует укреплению международного климатического сотрудничества. Туракул Мурудзода подчеркнул, что для Таджикистана важно значение имеет рассмотрение проектов, направленных на повышение устойчивости населения климатическим рискам, развития селения водоснабжения и ирригации, а также укрепление потенциала страны в сфере адаптации к изменению климата. Это были главные новости к данному часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде, Узбекская ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века, «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена, Юлия Ковальчук, предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

В 2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».

0: Нозия Карматуло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверный фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Ҳар як ниругоҳи барқии навбунёд, ки кошонаҳои моро бо нури умед ба ояндаи неки ватан равшан ва дилҳоямонро саршори ифтихор аз Тоҷикистони азиз мегардонад, аз баракати ваҳдати миллии 29 солаи мост.

Рамзи Айкарматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

0: Нозия Экраматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Ваҳдат баробари истиқлол барои мо муқаддас аст. Истиқлоле ки баъди ҳазор соли салтанати қудратманди сомониён ба даст омад. Истиқлоли мо пойдору ҷовидонист, зеро ки дар мавҷи мо ваҳдати кулли, ҳамдиливу ҳамбастагию ҳамфикрӣ устувор аст, ки моро ба пешрафту комёбиҳои беназире дар самти татбиқи нақшаҳои бузурги бунёдкорӣ ва ҳадафҳои стратегии давлатамон хоҳанд расонид.

Нозия Экраматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Шахзода Зуирова. Здравствуйте. Сегодня под руководством председателя Мажлиси Намандагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание второй сессии Мажлиси Намандагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. В ходе заседания были рассмотрены и приняты соответствующие решения по проектам постановления Мажлиси Намандагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан об исключении Дильнозы Ахмадзода Даврунали из состава комитета Мажлиси Намандагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан по науке образования, культуры и молодежной политики об избрании Дильнуза Ахмадзода членом комитета Мажлиси Намандагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне, безопасности, а также об избрании Хукмедина Сафарбекзода членом комитета Мажлиси Намандагон Мажлиси Оли Республики Таджикистан по науке, образованию, культуре и молодежной политике. Также были рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения по соглашению об инвестициях между правительством Республики Таджикистан и обществом с ограниченной ответственностью Канзи-Диор о создании предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых проекту закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Республики Таджикистан, проекту закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан об ассоциациях водопользователей, а также проекту закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о нефти и газе. Еще об одном важном событии. Республиканский конкурс «Лучший читатель книг» состоится в Душанбе по инициативе Национальной библиотеки Таджикистана, сообщается в министерстве. Конкурс организован в целях повышения интереса к чтению, формирования культуры, чтения и популяризации книжного наследия, а также чествования национальных и культурных ценностей. Участники будут разделены на две группы. Среди учащихся до 18 лет и среди учащихся старше 18 лет. К участию в конкурсе приглашаются активно члены Национальной библиотеки Таджикистана, учащиеся средних учебных заведений, студенты вузов, научные и литературные работники, научно-творческих учреждений, представители различных профессий и всех слоев населения. Следует отметить, что победители республиканских конкурсов последних трех лет «Мудрость и заресияние книга» и «Лучшие знатоки произведений лидера нации» к участию не допускаются. Конкурсная комиссия будет оценивать уровень активности, повышение библиотеки и количество прочитанных книг. Согласно уставу конкурса, в каждой группе будут определены победители, занявшие первое, второе и третье место. Крайний срок подачи заявок с 10 по 25 июля. Победители конкурса будут объявлены 14 августа, а награждены 4 сентября в День книги на торжественном мероприятии, посвященном 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан.

0: Министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбон Хакимзода и президент Турецкого агентства по сотрудничеству и координации Абдуллах Эрен 24 июня в Душанбе обсудили круг вопросов сотрудничества в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-центр министерства. Выражена необходимость продолжить взаимодействие в области семеноводства, садоводства и пчеловодства, импорта семян хлопка и картофеля, обмена опытом между аграриями, а также развитие сотрудничества с Таджикским аграрным университетом Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана. Абдуллах Эрен выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества по всем предложенным направлениям. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума 23 июня в Вене в рамках форума развития фонда Организации стран и экспортеров нефти по международному развитию провел встречу с президентом группы Африканского банка развития Сиди Уолтаха. Как сообщает пресс-центр министерства, в ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах развития энергетики, устойчивого управления водными ресурсами и реализации инфраструктуры проектов. Министр энергетики и водных ресурсов отметил готовность Таджикистана к расширению сотрудничества с группой Африканского банка развития в стратегические проекты, особенно в области гидроэнергетики. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Лето уже вовсе хозяйничает за окно. Кто-то сейчас отдыхает дома под прохладный кондиционер. Кто-то работает, несмотря на жару, кто-то едет по своим делам, а наши школьники наслаждаются каникулами. Одни проводят время в летних лагерях, другие в гостях у бабушек и дедушек. Кто-то путешествует, а кто-то просто гуляет с друзьями до самого вечера. Лето – это особенное время, время долгих дней, теплых встреч, отпусков, семейных прогулок и ярких-ярких воспоминаний. И даже если сегодня ваш день проходит за работой или домашними заботами, всегда можно найти несколько минут, чтобы сделать его чуточку приятнее. За окном жара, солнце не жалеет своих лучей, поэтому самое время немножко отвлечься от суеты, устроиться поудобнее и провести эти минуты вместе с нами. Это радио «Садо и Душанбе», волна 102.2 FM. Хорошая музыка способна подарить настроение, зародить энергию и сделать даже самый жаркий день немного легче. Жанна Фриске «Где-то лето».

Ида, за окном настоящее лето, как говорит Жанна Фриски. Яркое солнце, теплый ветер и настроение, которое хочется разделить со всеми. Пусть эти несколько минут подарят вам улыбку и напомнят о самых счастливых летних моментах. Спасибо, что выбираете радио Саду и Душанбе. Мы рядом с вами дома, в машине, на работе и в дороге. Это радио Саду и Душанбе, волна 102.2 FM.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости». Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе. В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».

0: дорогие радиослушатели. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Шахзода Зоирова. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума 23 июня в Вене в рамках форума развития фонда Организации стран-экспортеров нефти по международному развитию встречу с президентом группы Афганского банка развития Сиди Ул Атанха. Как сообщает пресс-центр министерства, в ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах развития энергетики, устойчивого управления водными ресурсами и реализации инфраструктурных проектов. Министр энергетики и водных ресурсов отметил готовность Таджикистана к расширению сотрудничества с групповой Африканского банка развития в управлении привлечения инвестиций в стратегические проекты, особенно в области гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии и управления водными ресурсами. Министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбон Хакимзода и президент Турецкого агентства по сотрудничеству и координации Абдуллах Эрен 24 июня в Душанбе обсудили круг вопросов сотрудничества в сфере сельского хозяйства, сообщает пресс-центр министерства. Выражена необходимость продолжить взаимодействие в области семеноводства, садоводства и пчеловодства, импорта семян хлопка и картофеля, обмена опытом между аграриями, а также развитие сотрудничества с таджикским аграрным университетом Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана. Абдуллах Эрен выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества по всем предложенным направлениям. Это были главные новости к данному часу.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Слушайте русский блок радио «Садой Душанбе» каждый день с 11 до часу дня на волне 102,2 FM в городе Душанбе, 102,2 FM в Сагдийской области, 103,1 FM в Хатлонской области и 102,5 FM в городе Хароги, а также на сайте sadoydushanbe.tj.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Беларуси работают над созданием крупного рыбного холдинга. Шанхайской организации сотрудничества исполнилось 25 лет. А также новости из Казахстана и Армении прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: В Беларуси работают над созданием крупного рыбного холдинга. Он объединит работу нескольких предприятий. Участниками будущего комплекса станут хозяйства на западе республики. Татьяна Морозова отправилась в один из рыбхозов.
2: Своя форель и по выгодной цене. Такая задача стоит перед холдингом. В нем будут работать над тем, чтобы все этапы выращивания форели проходили в Беларуси. От малька до товарной особи. А в магазинах такую рыбу можно будет купить почти вдвое дешевле импортной. В новом хозяйстве уже вывели первую икру. Через полтора года из нее получат взрослую товарную форель, готовую к продаже. Раньше икру закупали в Европе. А это время на поставки и вопросы по качеству. Зависимость от импорта задерживала рыбный бизнес. Теперь следить за всеми этапами производства станет проще, говорит начальник комплекса Владимир Штылев.
3: У нас упор, чтобы получить самих самцов, чтобы у нас были самцы, которых мы в последующем могли оплодотворять нашу же икру. Дорого закупать, и в Беларуси ее нету, самцов нету. То есть нам приходится в Европе покупать оплодотворенную икру. Сейчас мы будем делать сами, оплодотворять эту икру.
2: Учитывают здесь и строптивый характер форели. Эта рыба капризна, отмечают специалисты. Критерии к выращиванию особые. Для этого площадку автоматизировали настолько, что она практически обходится без ручного труда.
4: Компьютер облегчает жизнь рыбоводу. То есть он может дистанционно наблюдать все показания воды, температуру, кислород, насыщение. Если вдруг какой-то сбой, оборудование сигнализирует.
2: Качество белорусской форели уже оценили далеко за пределами страны. За рубежом проявили интерес к будущей продукции, рассказывает директор рыбхоза Виталий Бахимов.
5: Работаем мы с Российской Федерацией, есть партнеры из Казахстана, ведем предварительные переговоры. Мы только ввели комплексную эксплуатацию, поэтому пока что предварительно. Это переговоры ведутся. Ну, естественно, первую очередь, ну, это цена. Цена-то мы на сегодняшний день можем конкурировать на рынке СНГ по ценам.
2: Работают в Беларуси над созданием отечественной породы радужной форели. Подключились ученые. Для этого выбирают лучшие гены из нескольких видов рыбы.
0: Кыргызстан.
1: Шанхайской организации сотрудничества исполнилось 25 лет. За десятилетие объединение превратилось в мощную международную площадку. Асель Усенова расскажет, с чего началась история ШОС.
6: 25 лет назад главы Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в Шанхае подписали исторический документ. Отсюда и название «Шанхайская организация сотрудничества». Цель альянса была борьба с тремя силами зла – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Сегодня задачи организации выходят за рамки вопросов безопасности. Увеличился и состав. Членами ШОС являются 10 государств, а сама организация охватывает больше 60% площади всей Евразии и около половины населения земного шара, говорит чрезвычайный полномочный посол Кыргызской Республики Ирина Орулбаева.
7: Взаимное развитие, а самое главное – это вот взаимное уважение. Это и есть шанхайский дух. И здесь государства такие разноскоростные, скажем, с разноскоростными экономиками, государства с разными национальными своими приоритетами. Но, тем не менее, вот это взаимное уважение и взаимная поддержка – это очень много значит.
6: В этом году Кыргызстан председательствует под лозунгом «Два 25 лет ШОС. Вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию. Президент Садыр Джапаров отметил важность альянса для всех участников.
8: Особо хотел бы отметить, что организация продолжает оставаться важной платформой для координации усилий государств-членов в сфере обеспечения региональной безопасности, укрепления стабильности и развития взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что достигнутые сегодня вами договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению оборонного взаимодействия и общей безопасности на пространстве ШОС.
6: Для Кыргызстана ШОС – основной партнер в экономике. Более 60% внешнеторгового оборота республики приходится на страны организации. Партнеров связывают мегапроекты, главный из которых – строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Весь этот год Бишкек выступает главной площадкой для диалога по самым разным направлениям. направлениям, в том числе уровню валютного обмена, говорит председатель Национального банка страны Азат Козубеков.
9: В экспортных операциях Кыргызской республики существенно выросла доля российского рубля с 25,5% в 2021 году до практически 70% в марте текущего года.
6: Активно развивается и туризм. Только за 9 месяцев прошлого года Кыргызстан посетили около 8 миллионов гостей из государств-участников ШОС, а город Чолпан-Ата официально объявлен туристической и культурной столицей организации.
0: Армения.
1: Армения впервые за 18 лет принимает матчи 4-й подгруппы Кубка Дэвиса. Цахнадзори за открытием турнира наблюдала Сону Галдунц.
10: На армянских грунтовых кортах будут состязаться теннисисты из 6 стран. По итогам матчей определятся две команды, которые в следующем году продолжат борьбу в 3-й подгруппе Кубка. Сборная Армении на турнире представлена молодыми спортсменами. Для 18-летнего Давида Погусяна этот кубок дебютный. Тем не менее, матч Армения-Андора завершился победой армянского теннисиста.
11: Целый месяц мы с ребятами активно готовимся к кубку. Играем на своей земле при поддержке болельщиков. Это большая ответственность, поэтому вместе с командой сделаем все возможное, чтобы выйти в следующую подгруппу.
10: Для проведения турнира в Армении практически с нуля создали необходимую инфраструктуру и построили грунтовые корты. Чтобы соревнования прошли при любой погоде, задействованы корты в крытом спортивном комплексе. Президент Федерации тенниса Армении Вартан Закарян отметил.
12: Мы очень рады принимать в этом году зарубежных гостей у себя. Это очень важное событие для армянского тенниса. Такой длительный перерыв в проведении соревнований во многом был связан с тем, что теннис – один из самых затратных видов спорта, требующий значительных вложений, из-за чего организовать турниры было непросто.
10: Борьба за путевки в третью подгруппу Кубка Дэвиса будет продолжаться на протяжении всей недели.
0: Россия.
1: В Мариинском театре прошел выпускной спектакль Академии русского балета имени Вагановой. В этом году в программе два отделения. За кулисами побывала Ксения Богомолова.
13: Через несколько минут поднимется занавес. Исполнители партии пока разминаются на сцене и повторяют связки и сюит. Генеральная репетиция для них – событие ответственное. В зале ректор Академии Николай Цискоридзе. Он следит за каждым движением учеников. Леонид Лавровский поставил одноактный балет «Классическая симфония». По словам старшего преподавателя кафедры классического и дуэтно-классического танца Юлии Косенковой, в хореографии нет сюжетной линии и декораций, только канделябры в руках у кавалеров. Здесь важна чистая техника.
14: Кто-то более способный, более талантливый, выносливый, координированный, выразительный. И, конечно, у таких детей уже, наверное, со средних классов начинаются какие-то сольные вариации на концертах в школе.
13: Под музыку Чайковского танцовщики исполняют детское ПДД. Ректор Академии ставил его как легкую шалость для одаренных детей, которые через несколько лет станут гордостью российского балета. А вот хореографию произведения баллады восстанавливали Софья Гайдукова и Константин Матулевский. В издании 1936 года нашли одну из схем движений. Она была записана карандашом. Второе отделение открывает сюиты из балета «Дон Кихот» в редакции Цискоридзе. Николай Максимович всегда дает напутственные слова выпускникам перед выступлением. После занимает место в зрительном зале.
15: Понимаете, я люблю одинаково всех и переживаю одинаково за всех. Другое дело, что кто-то радует, кто-то расстраивает. Это нормально. Это очень такая традиционная вещь.
13: 8 лет назад в первый класс набрали 60 детей. Из них только 44 ребенка дошли до выпускного. И у каждого уже на руках приглашение о работе в ведущих театрах страны.
0: Беларусь.
1: Всемирная организация интеллектуальной собственности запустила в Беларуси летнюю школу. Несколько десятков студентов из разных стран с головой ушли в лекции, дискуссии и экскурсии. Татьяна Морозова узнала подробности.
2: В Великом Камне есть предприятия, связанные с машиностроением, электроникой, логистикой, биомедициной. Здесь более 170 резидентов из 16 стран. И многие из них производят продукты интеллектуальной собственности, которые нельзя осязать, но часто они стоят дороже любых других товаров. При этом требуют особой защиты, ведь то, что не потрогать, и украсть легче. Вопрос интересен и белорусскому студенту Егору Рудю. Он изучает, кто имеет права на произведения, созданные искусственным интеллектом. Вызов, продиктованный временем.
16: Вообще, можно ли такие произведения считать как объект авторского права и интеллектуальной собственности? Это ключевой вопрос, вот вокруг этого стоит. По итогу мы готовим доклад, где освещаем проблемные вопросы, какие-то подходы, которые сейчас есть в международной практике.
2: В индустриальном парке «Великий камень» участник выпускникам летней школы показали продукцию, которую здесь производят. От автомобильных коробок передач до инновационной спецодежды. Интерактивная программа – повод отвлечься от лекций. А они проходят ежедневно, как и встречи с топовыми мировыми экспертами, говорит генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Беларуси Алексей Курман.
17: Кто-то приезжает, кто-то дистанционно читает лекции, проводит семинары для наших слушателей. Ну и стоит отметить, что в принципе в летней школе в этом году принимают участие, кроме белорусских слушателей, еще слушатели с Евразийского региона, с Российской Федерации, с Туркменистана. Проект, который проходит по всему миру, в самых дальних уголках планеты. И ежегодно ВАИС проводит порядка 10-15 летних школ по всему миру.
2: В Беларуси к летней школе Всемирной организации интеллектуальной собственности присоединились 33 участника. Для этого талантливая молодежь прошла строгий отбор.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: 102.2 FM.
1: Радио Садовой Душанбе.
2: Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках. Ольга Птицева «Весна воды». Вторая часть антиутопической дилогии Ольги Птицевой сюжетно будто обнимает первую. Повествует о событиях до и после романа «203 день зимы». В условном государстве взят курс на вечную зиму, но Тая и ее друзья из оттепели сопротивляются холоду изо всех сил, а из-под снега ни с того ни с сего пробиваются живые нарциссы. К Тае присоединяется бывшая флористка Нюта, но кажется, их сопротивление обречено на провал. Впрочем, сама природа на стороне героев, а гуманность оказывается сильнее ярости. Весна воды – то самое мимолетное время, когда тает снег, звенит капель, когда грязь по колено, а на ветвях появляются первые почки. Еще не лист, только его предчувствие. Таков и роман – хрупкий, пробуждающий, честный, полный надежды на скорое тепло. И, несмотря на множество условностей, оглушающий реальный. Через довольно простые и прозрачные символические образы Птицева говорит о важнейших ценностях неприкосновенности человеческой жизни, свободы, любви и правды. При этом без морализаторства. В «Весне воды» есть полифония разных голосов и взглядов. Есть спокойное любопытство автора ко всем точкам зрения и понимание всех выборов, даже чудовищных. Не оправдание, а именно понимание причин. «Весна воды» – история на парадоксах. Мягкая сила, хрупкая устойчивость, выживание в непереносимых условиях. И через эти парадоксы Птицева дает читателю столько надежды, сколько в состоянии дать. Михаил Левантовский «Невидимый Саратов». Семейная супружеская любовь, да еще и взаимная, вещь не слишком романогеничная. В ней маловато драмы, конфликта, которыми питается литература. Написать хорошую книгу о том, как два человека, много лет живущие вместе, любят друг друга и ребенка своего тоже любят, и вообще все у них, если не хорошо, то во всяком случае неплохо, задача, как говорится, со звездочкой. Но Михаил Левантовский с ней справляется. И справляется блестяще. Вынесены в заголовок Саратов не название города, а фамилия главного героя – 35-летнего Володи Саратова, жителя маленького городка, хозяина мастерской по изготовлению надгробий и мужа хорошей женщины Ольги, врача скорой помощи. После 15 лет брака Володя продолжает любить свою рисковатую, строгую жену любовью, одновременно томительно плотской и трепетно возвышенной, но чувствует, что та от него как-то отдаляется. Саратов мучается, обижается, ревнует и мечтает стать невидимкой, чтобы тайком подслушать самые сокровенные мысли Ольги. И однажды мечта его сбывается с неприятной буквальностью. В силу стечения неких особых обстоятельств, Володя драматически уменьшается в размерах, превращается в заколку-невидимку в волосах любимой и попадает в мир, где голосом наделены не только люди, но и на андерсоновский манер вещи. Пожалуй, самый близкий референс для романа Михаила Левантовского – это Петровы в «Гриппе» и «Вокруг него» Алексея Сальникова. Причем роднит эти книги не столько мистический твист, сколько особое теплое свечение, их наполняющее. Так же, как и Сальников, Левантовский читателю на радость обладает счастливой способностью видеть красоту и любовь там, где другие увидели бы лишь скучную бытовуху и серое провинциальное уныние. Сьюзен Коллинз «Рассвет жатвы». Через 15 лет после выхода первой книги Сьюзен Коллинз вернулась, чтобы доказать, жанр подростковых антиутопий живее всех живых. Во-первых, «Рассвет жатвы» – отличный пример приквела. Все сюжетные линии складываются воедино, ниточки собираются в одну вышивку, сказанные спустя 25 лет героями слова объясняются, а отношение к персонажам меняется и дополняется. Это и возрождение тренда на голодные игры в ТикТок. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями.
3: Книжная полка.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Шахзода Зуирова. С 1 по 10 июля пройдет основной этап централизованных вступительных экзаменов в учреждении среднего профессионального и высшего профессионального образования части А, экзамен на базе общего среднего образования и Б, экзамен на базе основного общего образования для абитуриентов, зарегистрировавшихся в ходе основного этапа регистрации. Об этом сообщили в Национальном центре тестирования при президенте Республики Таджикистан. Первый основной этап экзамена в части А и Б начнется в 55 экзаменационных центрах и продлится до 10 июля. В целях информирования абитуриентов, зарегистрировавшихся для участия в централизованных вступительных экзаменов в учреждении среднего и высшего профессионального образования Республики Таджикистан в 2026 году в ходе первого основного этапа регистрации со 2 марта по 30 апреля. Национальный центр тестирования разместил на своем сайте перечень общеобразовательных учреждений, на базе которых организованы экзаменационные центры. Абитуриентам рекомендуется после получения приглашения ознакомиться по списку, размещенному на сайте центра, с адресом, ориентированным экзаменационного центра, указанного в их приглашении. Экзаменационные центры для первого этапа организованы на базе общеобразовательных учреждений 21 города и района республики, в том числе в районах Исмаилис, Самани, Сину, Фердовси, Шохмансур, города Душанбе, а также в Рашти, Турсунзаде, Худжанзе, Старовшане, Исфаре, Канибадами, Пиджикенте, Бубаджунгов в русском районе, Бухтаре, Куляби, Вусейдангаре, Яване, Кушоньоне, Джалолидине, Балхе и Шахритузе, Харуге.

0: Душанбе выберут лучшего читателя книг. Национальная библиотека Таджикистана проведет республиканский конкурс «Лучший читатель книг». Прием заявок продлится с 10 по 25 июля, а победители объявят 14 августа. Участников разделят на две возрастные группы до 18 лет и старше 18 лет. К участию приглашаются школьники, студенты, научно-литературные работники, а также представители различных профессии. Конкурсная комиссия оценит активность участников, посещаемости библиотеки и количество прочитанных книг. В каждом группе определят обладатели первого, второго и третьего места. Победители конкурсов «Мудрости за россияне. Книга» и «Лучшие знатоки произведений лидера нации последних трех лет» к участию не допускаются. Награждение состоится 4 сентября в День книги в рамках мероприятия, посвященных 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан. Это были главные новости к данному часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

Город это не просто место на карте и не набор улиц, а живой организм, который дышит временем, людьми, дорогами, ведущими к нему. И каждый, кто входит в город, становится частью этого дыхания. Недаром Марк Твен писал, что путешествие сначала лишает человека дара речи, а затем превращает его в рассказчика, потому что города открывают нас новые мысли. Душанбе именно такой город. Он не раскрывается мгновенно и не старается удивить на показ, но постепенно через ритм улиц, близость гор, спокойствие людей и смену света от утра к вечеру формирует ощущение устойчивости и внутреннего равновесия. Утром столица живет собрано. Город просыпается вместе с людьми, наполняется движениями, голосами, делами. Вечером Душанбе становится мягче, теплее, появляется неспешность, и город словно предлагает остановиться и почувствовать его характер. Именно с этого ощущения начинается знакомство туриста с Душанбе. И именно поэтому разговор о развитии туризма здесь невозможен без разговора о душе города. За последние годы Душанбе прошел заметный путь и превратился из преимущественно административного центра в город, который все чаще воспринимается как туристический и культурный центр Центральной Азии. Этот процесс стал результатом системной государственности политики в сфере туризма, реализации национальных программ активного продвижения страны на международных площадках и последовательного развития городской инфраструктуры. Туристический поток в Таджикистан стабильно растет, и значительная часть иностранных гостей начинает свое путешествие именно с Душанбе, который сегодня стал удобным, понятным и открытым для туристов. В городе развивается гостиничный сектор, появляются новые сервисы, экскурсионные маршруты, формируются профессиональные сообщества гидов, и все это создает важное ощущение комфорта, безопасности, без которого современный туризм невозможен. Душанбе все чаще становится площадкой для международных форумов, экономических конференций, культурных фестивалей, спортивных мероприятий. Эти события собирают гостей из десятков стран мира и формируют устойчивый интерес столицы как место диалога, встреч и культурного обмена. Для туристов это означает возможность увидеть город живым, динамичным, включенным в мировые процессы, а не застывшим в прошлом. Для большинства туристов знакомство с Душанбе начинается именно с площади Исмаили-Самани. Это не просто центральная площадь, а историческая точка отсчета, где сосредоточены символы государственности и национальной идентичности. Монумент Исмаили-Самани стал визуальным воплощением древней истории таджикского народа. И именно здесь иностранные гости впервые слышат о саманитском государстве, о глубине культурных корней страны. Большинство экскурсионных маршрутов по Душанбе намеренно начинается с этой площади, потому что она задает тон всему дальнейшему восприятию столицы – спокойному, величественному и осмысленному. Флагшток Душанбе стал яркой визитной карточкой столицы. Для туристов он часто служит ориентиром, вокруг которого устраивается маршрут прогулки. Но помимо рекордной высоты, он несет сильный символический смысл. Национальный флаг, развивающийся над городом, подчеркивает независимость, уверенность и устойчивость государства. Многие гости признаются, что именно здесь они впервые ощущают масштаб столицы, ее значение как политического и культурного центра страны. Парк Рудаки открывает туристам человеческую сторону Душанбе. Это место, где город словно делает паузу, где можно увидеть повседневную жизнь горожан. Прогулки семьи, встречи.

0: встречи друзей, тихие разговоры. Названы в честь великого поэта, парк стал пространством культуры и отдыха. И именно здесь многие туристы говорят, что почувствовали Душанбе не как столицу, а как город для жизни. Нарусской является пространством, где национальная традиция продолжает жить не в форме экспозиции, а в действии. Во время праздников фестиваля туристы становятся свидетелями обрядов, музыки, танцев и народных ремесел. Это место часто становится самым эмоциональным пунктом маршрута, потому что здесь культура не демонстрируется. Ею живут. Национальный музей Таджикистана играет ключевую роль в туристическом маршруте столицы. Его экспозиции позволяют пройти путь от древнейших цивилизаций до современности и помогают гостям понять, что Таджикистан занимает важное место в истории региона. Многие туристы отмечают, что именно после посещения музея начинают по-новому воспринимать страну и ее культуру. Кохинаврус стал одним из самых узнаваемых культурных объектов Душанбе. Его архитектура и оформление демонстрируют, как национальное наследие может быть представлено масштабно и современно. Для иностранных гостей это место часто становится неожиданным открытием и одним из самых запоминающихся впечатлений. Современные проспекты, благоустроенные улицы и набережные формируют образ аккуратной, продуманной столицы. Вечерний Душанбе с его спокойным ритмом, светом и движением часто остается в памяти туристов как символ безопасности и уюта. Кафе и рестораны с национальной кухней занимают особое место в туристическом опыте, потому что именно за дастарханом раскрывается таджикское гостеприимство, искреннее, щедрое, человеческое. И все же, каким бы подробным ни был рассказ, лучше всего о городе говорят те, кто увидел его впервые. Поэтому сейчас самое время дать слово туристам, гидам и иностранным гостям, чтобы услышать их живые впечатления и открытия.
1: Игорь Черенко, я из посольства Украины, первый секретарь. Да, я хочу сказать, что мне очень нравится в Таджикистане. Я очень много слышал про Таджикистан и читал. Но только когда я попал сюда на работу, я понял, насколько это прекрасная, насколько это гостеприимная страна. Вообще, украинцы и таджики очень похожи, потому что наши народы объединяет трудолюбие.
2: Старчак Сергей Анатольевич, старший банкир Государственной корпорации развития ВЭП РФ. Душанбе преобразился, да, стал совсем другим городом. Я помню тяжелые нулевые, когда город выглядел очень бледно, когда фактически не было новостроек, когда сплошь и рядом мы сталкивались на дорогах с транспортным бывшим вот употреблением, очень старым. Сейчас это чистый, красивый, ухоженный город с шикарной зеленью. Я помню, когда вокруг еще президентского дворца такие маленькие деревца были, кустики. Я сейчас одно удовольствие смотреть. Ну и, конечно, и то, что реализован проект, связанный с запуском десятков фонтанов, ну, очень сильно впечатляет. Конечно, вот эта вот центральная зона преобразилась, и я так понимаю, что планы еще дальше развивать, расширять эту центральную зону, делать жизнь горожан более комфортной, удобной и современной.
3: Меня зовут Регина Гатаулина. Я являюсь менеджером по внутреннему туризму туристической компании «Таджик Тур». Что касается развития туризма в целом в Таджикистане и какова роль Таджикистана на туристическом рынке всего мира, на международной арене. Когда я первый раз приехала в Таджикистан, меня больше всего, конечно же, поразила природа. Здесь очень много достопримечательностей, как природных, так и материально-духовных достопримечательностей. И ну, вот, например, та же самая история таджикского народа. Она настолько древняя. Ваши древние традиции, обычаи, это тоже очень сильно привлекает туристов. Но больше всего туристов в Таджикистане привлекает это горы, горные озера, треки. Туристы приезжают сюда за чем-то необычным, за получением острых ощущений, за получением нового опыта. И в Таджикистане его, безусловно, можно получить. Каждый из городов Таджикистана имеет свою уникальную историю. Вот, например, города по Великому Шелковому пути — это город Худжан, очень древний город Истаравшан, история, связанная с Александром Македонским, Гисар, как Пинджикен, да, старинный город. Саразм, да, вот это древнее городище. Вот это, безусловно, это богатство таджикского народа, и вот это все надо сохранять, продвигать и учить молодое поколение, да, беречь вот эти достопримечательности.
4: Меня зовут Ольга Габоненко, я из Белоруссии. Мы всегда очень рады, когда можно встретиться с друзьями. Вот сейчас это время, когда мы в Таджикистане. Мы в Таджикистане не первый раз, лично я уже была несколько раз, и очень приятно всегда, когда мы можем приезжать, и у нас уже какие-то есть связи, у нас есть знакомства, есть друзья, мы больше и больше узнаем друг друга, и в таких выставках мы участвуем в разных странах, но я всегда скажу, что всегда с теплотой вспоминаю, когда мы были здесь. Сейчас хорошее время, что мы наконец-то постепенно после пандемии, мы наверное, Таджикистан одна из первых стран, которая открылась, и мы смогли приехать. Очень замечательная страна. Я скажу честно, вот мы смотрим вокруг, и когда мы видим горы, когда мы видим вот это вот такое монументальное спокойствие, мы понимаем, что здесь, в этой стране, такие же крепкие, сильные люди духом. Нас очень радует, что у вас уже такая красивая весна. У нас только-только, скажем, еще сошел снег. Нам очень приятно, что очень много солнца. И такие же у вас все солнечные люди. Очень всегда приятно здесь быть. Знаете, мы были только немножко в городе. Мы еще не были в музее, но мы видели памятник Самани, основателю таджикской нации. Мы видели ваш прекрасный флаг. Мы видели ваши парки. Очень красивый, цветущий город. И нам очень нравится, что он такой растет. Очень много строек, очень много сейчас строится. Все. Замечательная природа и замечательные, очень теплые люди. Очень приятно быть с вами.
5: Добрый день. Меня зовут Кострюков Сергей Геннадьевич. Я представитель Мордовского государственного университета, расположенного в городе Саранске. Первый раз я в вашей республике, город Душанбе, произвел прекрасное впечатление. Зеленый, красивый, много цветов. Успел походить по вашему парку центральному. В принципе, мне очень понравился город. Как вот я немножко поинтересовался информацией, Таджикистан интересный регион с точки зрения туризма. То есть тут есть, во-первых, альпинизм можно развивать, то есть интересные горы. Во-вторых, богатые культурные, исторические традиции. Есть что посмотреть. С точки зрения экономики, Республика Таджикистан также богата ресурсами. То есть есть и полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы. Перспективы развития в целом экономического, и, соответственно, когда будет более развита инфраструктура и туризма, я считаю, что очень хорошие. Главное только, чтобы работать. В Душанбе я первый раз, но вижу, что строительство идет повсеместно, в центр строятся красивые здания. Здание интересное с точки зрения архитектуры, то есть чувствуется такой колорит среднеазиатский, но не совсем обычный, потому что, как я понимаю, таджики – это иранская группа, это не как, допустим, узбеки – ваши соседи, а другая культура, очень интересная. И город вообще, как мне говорят, преобразился в последнее время. Но это очень красивый город. Я думаю, наверное, в Средней Азии самый красивый город.
6: Мне очень понравилась эта архитектура, радушные люди, большое количество мамочек с детьми, потому что порой я не могла посчитать, сколько у мамочки детей. Мне казалось, что это целая ясельная группа. Вот. Мне кажется, что город Душанбе и, в принципе, республика Таджикистан – это та республика, которая не просто сохраняет те традиционные ценности и приумножает, а может и являться примером для большей части мира, которые, в общем-то, от этих ценностей отказались.
7: Таджикистан, папеш, поракеч, елташлак. Это с марийского языка перевод. Добрый день, друзья мои. Город очень красивый. Таджикистан, я влюбилась в этот город, в эту страну, в этих людей. Очень доброжелательный, очень трудолюбивый народ и гостеприимный.
8: Душанбе потрясающий город. И очень красивая площадка отсюда, что можно видеть вообще. Город, он такой разный есть. Частная застройка, очень много с той стороны. Я увидела небоскребов, такие прям кварталы огромные. Очень красивая архитектура. В ней видно местный колорит, это вот этот ажур, украшение зданий. Тоже на впечатление, я думаю, запомнится очень надолго.
7: Спасибо вам.
0: По После этих голосов становится ясно, что кто-то приехал в Душанбе на несколько дней и остался дольше, чем планировал. Кто-то был удивлен теплотой и спокойствием столицы, а кто-то возвращается сюда снова уже осознанно. Развитие туризма Душанбе сегодня выходит на новый этап, где важно сохранить баланс между ростом и характером города. Душанбе не стремится быть похожим на другие столицы. Он остается собой, и именно в этом заключается его сила. Как писал Джалаледдине Балхи, то, что ты ищешь, часто ищет тебя само. И, возможно, поэтому Душанбе остается в памяти не как маршрут или список мест, а как ощущение, к которому хочется возвращаться.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Дорогие радиослушатели, в прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Шахзода Зуирова. Состоялась конференция, посвященная четвертой стратегической цели республики. В Душанбе состоялась конференция, посвященная реализации четвертой стратегической цели Таджикистана – ускоренной индустриализации страны. Подчеркнута важность интеграции науки, образования и производства, привлечения молодежи в области техники, информационных технологий и точных наук как одного из приоритетов направления государственной политики. В этом контексте учреждения начального и среднего профессионального образования должны стать центрами подготовки специалистов, отвечающих требованиям рынка труда. Сорок пятое заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда пройдет в Душанбе с 25 по 2 июля. По словам руководителя Национального уполномоченного органа по сотрудничеству этого фонда в Таджикистане Туракула Муродзода, проведение заседания в Душанбе способствует укреплению международного климатического сотрудничества. Туракул Муродзода подчеркнул, что для Таджикистана важно значение имеет рассмотрение проектов, направленных на повышение устойчивости населения к климатическим рискам, развития селения водоснабжения и ирригации, а также укрепление потенциала страны в сфере адаптации к изменению климата. Это были главные новости к данному часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

Сегодня в завершении русского блока у нас хит-парад самых популярных песен российского эстрадного певца, музыканта, телеведущего, писателя, сценариста, актера, художника и саунд-продюсера Алексея Чумакова. Он родился 12 марта 1981 года в городе Самарканде, Узбекская ССР. Любовь к музыке Алексей Чумаков получил еще в детстве, когда занимался в музыкальной школе по классу ударных инструментов и перкуссии. Он был ведущим на школьных концертах, организатором различных мероприятий. С 11 лет исполнитель начал писать песни и выступать на сцене. В 1995 году семья Чумакова перебралась в Тюмень. Там он поступил в Тюменский высший колледж искусств на вокальное отделение, но проучился только один год. Затем продолжил обучение на дирижерско-хоровом отделении Ташкентского высшего колледжа искусств, который окончил в 1998 году. Всероссийская известность пришла к Алексею Чумакову как к эстрадному певцу в 2003 году после его участия в первом сезоне музыкального реалити-шоу «Народный артист» на телеканале «Россия», где он занял третье место и получил приз симпатий слушателей радиостанции «Европа плюс». Далее последовали многочисленные концерты. В 2006 году вышел первый музыкальный альбом «Сны о чем-то большем». Тогда же артист выпустил вместе с коллегами Русланом Алехно и Александром Панайотовым песню «Необыкновенная». Она стала хитом, который не теряет популярность на протяжении многих лет. Предлагаю начать наш сегодняшний хит-парад именно с нее.

Примечательно, что талант исполнителя высоко оценили не только соотечественники, но и зарубежные профессионалы. В 2011 году самаркандец спел вместе с американской звездой Майклом Болтоном. Их совместная композиция «Hold on, I'm coming» вызвала шквал эмоций у меломанов. Спустя два года поклонники певца дождались его второго альбома, получившего название «Тут и там», куда вошли треки «Моя весна», «Загадай», «Девочка, девушка, женщина». Очередной хит, запомнившийся на века, «Девочка, девушка, женщина». Он был приурочен к 8 марта. Что ж, слушаем.

В 2017 году Алексей Чумаков представил слушателям новый трек «Небо в твоих глазах». Как отмечает сам исполнитель, он не думал, что песня настолько сильно понравится слушателям. Из-за того, что она резко вошла в топы, он решил, что нужно снимать клип. Был подготовлен сценарий и уже хотели начать. Но жена, Юлия Ковальчук, предложила совсем иную идею. Собственно, ту, которую все мы можем увидеть в клипе. Для тех, кто не помнит, небольшая подсказка. На тот момент они ждали ребенка, и клип был снят именно об этом. Несмотря на то, что песня была написана абсолютно не по данному поводу, она все время ассоциируется у Алексея Чумакова как детская колыбельная для его дочери.

В 2022 году дискография Алексея Чумакова пополнилась тремя лирическими композициями «В лабиринте», «Довелось» и «Встретимся во снах». И завершит наш сегодняшний хит-парад песня «Довелось».

0: Рамзия Айкарматулло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Ваҳдат баробари истиқлол барои мо муқаддас аст. Истиқлоле ки баъди ҳазор соли салтанати қудратманди Сомониён ба даст омад. Истиқлоли мо пойдору ҷовидонист, зеро ки дар мавҷи мо ваҳдати кулли, ҳамдиливу ҳамбастагию ҳамфикрӣ устувор аст, ки моро ба пешрафту комёбиҳои беназире дар самти татбиқи нақшаҳои бузурги бунёдкорӣ ва ҳадафҳои стратегии давлатамон хоҳанд расонид.

0: Фирузи Экраматулло, Мехри Нигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.
1: Ҳар як нерӯгоҳи барқии навбунёд, ки кошонаҳои моро бо нури умед ба ояндаи неки ватан равшан ва дилҳоямонро саршори ифтихор аз Тоҷикистони азиз мегардонад, аз баракати ваҳдати миллии 29 солаи мост.

Шамсия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа Шамс. Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.